0: ყოველ დღე დილის 8:00-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
1: Новости.
2: Председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши подтвердил четкую трансатлантическую направленность Словакии на парламентском саммите НАТО в Стамбуле. В своем выступлении он подчеркнул незаменимую роль национальных парламентов в утверждении оборонных бюджетов. На встречах с партнерами из стран-членов НАТО он обсудил региональную стабильность и подтвердил, что мирная дипломатия остается приоритетом внешней политики Словакии. Главы парламентов обсудили трансатлантическую безопасность, наращивание оборонного потенциала и текущую повестку дня в области безопасности в преддверии предстоящего в июле саммита НАТО в Анкаре. Словакия и Испания придерживаются практически одинакового мнения по всем военным конфликтам, происходящим в мире. Об этом заявил министр иностранных дел Юрай Бланар на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел по делам Европейского союза и сотрудничества Королевства Испании Хосе Мануэлем Альбаресом, которого он приветствовал в Братиславе. Бланар напомнил, что визит министра иностранных дел Испании в Словакию проходит спустя 20 лет. По его словам, Испания проводит прагматичную внешнюю политику, основанную на соблюдении международного права и взаимном уважении. И Словацкая Республика поступает так же, сказал министр. Ожидается, что в следующем году экономика Словакии вырастет на 1,5% валового внутреннего продукта, что превышает средний показатель по еврозоне 1,2%. Инфляция цен на продукты питания без учета напитков может упасть ниже 1% в 2027 году, а реальная заработная плата должна вырасти на 1,4%. Об этом говорится в последнем макроэкономическом прогнозе Института финансовой политики Министерства финансов Словацкой Республики. Согласно прогнозу OECD, ВВП должен увеличиться на 1,6% в 2027 году, а по прогнозу НБС на 1,9%. Словацкая Республика примет на себя председательство Вышеградской группе с 1 июля 2026 года. По этому случаю 1 июля министр иностранных европейских дел Юрай Бланар выступит на ежегодном собрании послов Словакии, представляющих Словакию за рубежом, и официально представит программу и приоритеты председательства Словацкой Республики в В4. В понедельник, 29 июня, самолет авиационного департамента Министерства внутренних дел Словакии доставил в столицу Венесуэлы 19 сотрудников пожарно-спасательной службы Чешской Республики, оказавшихся в затруднительном положении на Карибском острове Кюрасао из-за неожиданных изменений международной логистики. По информации МВД, срочный запрос об обеспечении их транспортировки поступил во время воскресного рейса правительственного специального самолета над Атлантикой, который доставил словацкую спасательную команду МУСАР в Карак. Словакия отреагировала быстрее всех стран, к которым обратилась Чехия. Европейская комиссия одобрила регистрацию товарного знака «Бурловские подливаемые булочки Словакии» в списке товаров с защищенными географическими указаниями. Эти пышные дрожжевые булочки с начинкой происходят из деревни Бурловцы и ее окрестностей на юго-западе Словакии. Они кардинально отличаются от классических духовых или паровых аналогов благодаря уникальному способу приготовления – жарко с пропариванием, что придает им характерную влажную поверхность и насыщенный вкус. В понедельник, 29 июня, в Словакии был установлен температурный рекорд – 41 градус Цельсия. Измерения проводились на станции измерения осадка в городе Турне над Бодво в районе Кошице. Таким образом, был побит абсолютный температурный рекорд июля 2007 года, когда в Гурбаново было зафиксировано 40,3 градуса Цельсия. Об этом сообщило Словацкое гидрометеорологическое управление.
1: Тема дня.
3: Четвертый энергоблок АЭС «Моховцы» может начать поставлять электроэнергию в сеть уже в августе. Об этом было объявлено на совместной пресс-конференции председателя управления по ядерному регулированию Марты Жиаковой, генерального директора словацких электростанций Бронислава Стричека, премьер-министра Роберта Фица и министра экономики Дениса Исаковой. Разрешение на эксплуатацию четвертого энергоблока было получено в понедельник, 29 июня, и в тот же день началась загрузка ядерного топлива. По словам гендиректора словацких электростанций, это один из крупнейших инфраструктурных проектов в Европе стоимостью в 6,7 миллиарда евро. Словакия станет сверхдержавой в области атомной энергетики. 77% всего потребления электроэнергии в Словакии будет производиться за счет атомной энергии, что является уникальным показателем в мире. Мы станем экспортером электроэнергии и обеспечим самодостаточность Словакии. При этом эта электроэнергия будет чистой, без выбросов СО2, пояснил Стричек. Четвертый энергоблок Муховецкой атомной электростанции будет иметь мощность 471 мегаватт и обеспечить 13% потребления электроэнергии в Словакии. После 100% загрузки и ввода в эксплуатацию Словакия будет производить в общей сложности около 37 ТВТЧ электроэнергии, в то время как мы будем потреблять на нашем рынке только 28 ТВТЧ. Это означает, что мы станем нетто-экспортером электроэнергии. Словакия входит в число мировых лидеров по использованию экологически чистой энергии. В этом списке три страны – Словакия, Швеция и канадская провинция Онтарио, заявила министр экономики Сакова. По словам премьер-министра Роберта Фица, Словакия станет сверхдержавой в электроэнергетике. «Я еще больше воодушевлен завершением первых важных этапов строительства новой АЭС в Ясловской Богунице к 27 году. Речь идет об огромном энергоблоке мощностью 1200 мегаватт и о совершенно ином технологическом подходе. Мы хотим использовать хорошо подготовленную территорию и многочисленные разрешения, которые у нас есть в распоряжении в этом районе, чтобы начать строительство», добавил премьер-министр.
4: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Военный конфликт на Украине приносит огромные разрушения. Как Словакия может оказать помощь?

0: International.
1: Мы живем в очень напряженное время. Рядом идет война. Словакия выступает против эскалации конфликта и против отправки вооружения. Правительство Роберта Фицо настаивает на дипломатическом решении конфликта. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что мир должен быть достигнут за столом переговоров. Теперь главным приоритетом в словацко-украинских отношениях мы считаем помощь в восстановлении экономики Украины. Словацкие фирмы намерены принять активное участие в реконструкции энергосистемы и инфраструктуры. Делегация словацких бизнесменов не раз посещала Закарпатье. На эту тему мы будем говорить с гостем студии, известным в Словакии политологом Александром Дулебой. Как Словакия может включиться в процесс восстановления Украины?
2: Процесс уже идет. Он, правда, очень таких маленьких масштабах, я бы сказал, потому что нет еще этого международного механизма. Война продолжается. Поэтому постоянно, в принципе, вот разруха продолжается. Непонятно, когда это все закончится. Но уже есть международная донорская платформа, создана на уровне стран Великой Семерки плюс Украина, где уже готовят программы, да. Но это будет послевоенная реконструкция Украины, которая будет стать действительно огромнейшие деньги. Но, несмотря вот на это, процесс на двухстороннем уровне, некоторые правительства уже приняли свои программы. Я вам скажу так, я имел возможность быть в Буче, да, в апреле 22 года. Это было, ну, где-то неделю после того, как оттуда ушли российские войска. Это была просто одна катастрофа, разбитый город, черный. Ну, не буду говорить уже по то, что мы там видели на этих улицах. А потом я там был в марте 23-го года. Я как-то там, знаете, через год, в принципе. Я когда там был в марте 23-го года, я не мог верить своим глазам. Мне казалось, что я пришел где-то тут, не знаю, Бургенланд, австрийский городок. Ирпень, правда? Но Буча, я говорю про Бучу, я не был в Ирпене, был два раза. Был в апреле 22-го, в марте 23-го. За год просто Буча была обустроена, реконструирована. Все эти поврежденные здания уже там надо было искать, чтобы еще где-то найти действительно там какие-то остатки вот этой войны, которая прошла через Бучу. Да? То есть, в принципе, и это все были уже подарки или правительств, инвестиции, да, или просто вот компаний. В чем проблема бизнеса? Проблема бизнеса в том, что сейчас в условиях войны при инвестициях в Украину никто не дает гарантии. Вот, скажем, в основном всегда предприниматели просто берут какие-то деньги из банков, да, и страховые компании или банки им дают страхование. Это нормальная практика бизнеса, когда ты вкладываешь деньги. Но в Украину сейчас просто этот рынок не работает, потому что там война. Если ты построил дом, инвестировал в какую-то постройку, что-то, прилетает ракета, уничтожает. Да, это чистая потеря, без страховки. Просто эти бизнес-компании туда не пойдут. Поэтому некоторые правительства уже приняли национальные программы, то, что восполняют эту неспособность рынка, и правительственными деньгами дают правительственные гарантии таким компаниям, которые хотят делать сейчас уже проекты в Украине. Вот такой механизм государственной гарантии. В Словакии есть более 300 компаний, которые заинтересованы принять участие, предлагают свои товары, услуги, инвестиции и все прочее. Им нужны просто эти гарантии, чтобы они могли начать работать с украинскими партнерами. Но правительство Фицо, если оно серьезно говорит по поводу вот того, что хочет поддержать словацкие компании, чтобы они работали в Украине сейчас уже во время войны, так, в принципе, есть вся информация по поводу заинтересованных компаний, которые уже сказали. В принципе, я сам был удивлен, когда чуть-чуть имел возможность познакомиться с этим предложением. Там от админирования, очистка воды, земли, да, потому что это все, везде, где прошло фронт, там нужно все это чистить. Первое, чтобы было безопасно отминировать, очистить почву, воду, воздух, и все это вот в этом предложении из словацких компаний есть. Это очень важные для Украины дела, так что есть чем помогать, и есть кому, и есть интерес. Но нужно, чтобы правительство создало условия и приняло этот пакет этих гарантий для этих компаний. И тут хочу сказать, что благодаря схемам, которые есть у Мирового банка, Европейского инвестиционного банка, других международных финансовых институтов, если правительство дает какую-то сумму для этих гарантий, определенно, скажем, несколько 10 миллионов,

0: миллиард, то через эти схемы можно уже нарастить это на сотни миллионов евро, которые могут быть как гарантии для словацких компаний. Так что возможности есть, механизм есть. В принципе, вся информация у правительства нашего есть. Все предложения, как это делать, там есть. Так что надо принимать решения, не только говорить.
1: Словакия оказывает Украине всеобъемлющую помощь. Делает все, что в ее силах. Означает ли это, что руководство Словацкой Республики и ее рядовые граждане надеются на то, что когда-нибудь Украина станет частью Европейского Союза?
0: Знаете, это интерес Словакии. Я думаю, что, несмотря на всю эту риторику, которую мы тут слышим, тут отдельный разговор, почему такой есть, ну, какой-то ресентимент или поддержка Путина, путинизма, да, это имеет свои причины. Около четверти населения выделяет такие предпочтения. Проблема Словакии не в том, что говорит Фицо или его правительство. Проблема в том, почему есть такие словаки-словачки, которые хотят это слышать. Понимаете, так стоит вопрос. Большинство словаков, словачек однозначно понимает, что нам важен этот процесс, потому что действительно Украина – это последний наш сосед, который в другом режиме существует. Вот это внешняя граница наша, да, с Украиной. Это маргинализация приграничных частей. Словакия – маленькая страна, поэтому эта граница, конечно, это вся Восточная Словакия, в принципе, страждает этим. Мы это видели при процессе расширения Европейского Союза, что основными такими победителями этого процесса – это всегда были приграничные регионы. Это, видим, тут Бургенланд, да, Австрия. Это был самый отсталый регион Австрии еще во время Холодной войны. И сейчас это самый быстро развивающийся регион уже последние 20 лет Австрии, потому что тут открылись границы и другие возможности. То же самое касается и нашей границы с Украиной. Я не думаю, что есть другого более важного интереса Словакии по отношению со странами Восточной Европы. Понимаете, это то же самое, одна риторика, а друг может быть. Но видите, как с военной поддержкой, да, также с европейской интеграцией, я уверен в том, что в принципе, правда, в принципе она победит, это говорил Гавел. Я думаю, что я бы так.
1: Господин Дулеба, возможно ли такое, что Украину будут принимать в Европейский Союз и НАТО по частям?
0: Нет, такое невозможно. Есть у нас прецедент, скажем, Кипра. Да? Кипр тоже, мы признаем Кипр во всех его границах, как в рамках Европейского Союза. Но он после турецко-греческой войны в 70-х годах он разделен. Но, то есть мы признаем Кипр как в его границах до этой войны. И, в принципе, мы видим, как это может работать. У нас уже есть модель, скажем, как работать вот с территорией Приднестровья, хотя ну, это сепаратистская территория, а Молдова в процессе ассоциации. Да? Во время вот этого процесса был выработан такой режим, как, в принципе, можно работать и с этими неподконтрольными территориями вот Молдовы или Кипра. И это, в принципе, возможно. То есть модель есть. Но, конечно, не хочется верить, что надо было его применять и по отношению к Украине.
1: Это был известный в Словакии политолог Александр Дулеба.
2: Радио Словакия International.
1: Мы продолжаем. Словакия поддерживает стремление Украины стать частью большой европейской семьи. Наша страна охотно поделится со своим восточным соседом опытом, который она приобрела в процессе интеграции в ЕС. Этот путь был нелегким и длился около 10 лет. Большое влияние и помощь оказала нам Германия. Послушаем, как это было.
3: Словакия является членом Евросоюза с 1 мая 2004 года. Договор о присоединении был подписан в 2003 году в полном соответствии с пожеланиями граждан, поскольку на референдуме явное большинство, почти 94%, проголосовало за вступление в ЕС. Однако путь к вступлению был трудным. Это началось еще в 1990-х годах с соглашения об ассоциации 1993 года. Но против вступления особенно выступила Германия. Неприязнь бывшего канцлера Германии Гельмута Коля к словацкому правителю Владимиру Мечеру проявилась уже во время переговоров о разделе Чехословакии. Глава правительства Германии в остальном неустанно выступал за интеграцию стран Центрально-Восточной Европы в ЕС. Но у него были проблемы с правительством Мечера, главным образом из-за нарушения и злоупотребления демократическими процессами. И только после выборов в Словакии в 1998 году с новым правительством Микулаша Дзуринды переговоры с ЕС быстро продвинулись вперед. Отношения с Германией значительно улучшились, и следующее правительство до 2023 года под руководством Фицо, Радичева, Пеллегрини, Матовича, Гегера и Одора считали с Германией надежно проевропейскими. Например, в 2022 году президент Еврокомиссии, немецкий политик Урсула фон дер Ляйен, посетила Словацкую республику и выступила на саммите Глобсек в Братиславе.
4: Ladies and gentlemen, excellencies.
1: Я хотела бы поблагодарить эту страну, Словакию, за ее необыкновенную щедрость и солидарность с украинскими беженцами. Вы открыли свои сердца, вы открыли свой разум. История никогда не забудет этот блестящий пример.
3: Союз европейских государств выгоден и с экономической точки зрения. Участие немецких компаний, таких как Volkswagen, также внесло значительный вклад в рост словацкой экономики. Не случайно наша страна в настоящее время является крупнейшим производителем автомобилей в мире в пересчете на душу населения. Помимо политического и экономического обмена, в последние годы позитивно развиваются научные и культурные связи с Германией и другими странами Евросоюза, говорит Зузана Мегова, директор Словацкого института в Берлине, учреждения Министерства иностранных и европейских дел Словакии.
5: Сотрудничество в культурной и умелецкой области между словенском и немецком виникаюца.
1: Сотрудничество в культурной области между Словакией и Германией можно назвать блестящим. В частности, во многих немецких культурных учреждениях активно работают и выступают наши артисты. Например, в немецкой государственной опере в Берлине, опере Земпера в Дрездене или проект театрального представления «Лабиринты» в исполнении Душана Ямриха и Эмилии Вашариевой, премьера которого состоялась в немецком драматическом театре. Также индивидуальная выставка Антона Цепки. Мы представляем современные словацкие фильмы, получившие различные фестивальные награды, и книги. Организуем выставки как традиционного, так и современного словацкого искусства. Знакомим с ними немецких и европейских зрителей. Это отражение характера нашей страны. Словакия – страна памятников прошлого, в том числе внесенных в список ЮНЕСКО, а также страна инноваций, стартапов и передовых идей.
3: Невероятно много словаков говорит по-немецки, но немцев, говорящих по-словацки, очень мало. Известный словацкий писатель и литературный переводчик Мариан Гатала дает этому следующее объяснение.
6: Что у немчинов, то есть сложите на словенску «ано».
7: Я знаком со многими людьми в Словакии, которые говорят по-немецки, понимают и даже зарабатывают себе этим на жизнь. Но вот словацкий язык для немецкоговорящих иностранцев очень сложен. Слишком много в нем исключений из правил. К тому же немцев, австрийцев или швейцарцев нет порой большой необходимости говорить по-словацки. В отличие от словаков, которые хотят работать, скажем, в Volkswagen или найти другую работу в Германии или Австрии, а поэтому должны изучать немецкий. Важна мотивация. Но если сравнивать два языка, то они одинаково сложные.
3: Не надо забывать о немецком меньшинстве в Словакии, чей язык оставил свои следы, например, в словацком языке, и не только в регионе Спиш. По данным статистического управления, в ходе переписи населения 2021 года 8573 человека причислили себя к немецкой национальности. Порой имеющие место незначительные языковые недопонимания не нанесли до сих пор ущерба двустороннему или общеевропейскому сотрудничеству. Барбара Вольф, посол Федеративной Республики Германии в Братиславе, рассказала нам о нынешнем состоянии отношений между двумя странами.
1: Прежде всего, необходимо сказать, что спустя 20 лет после вступления Словацкой Республики в Европейский Союз мы находимся в крайне сложной ситуации в плане безопасности. Конечно, из-за войны, которую Россия ведет против Украины, которая граничит со Словакией. Естественно, эта ситуация влияет и на наши двусторонние отношения. Мы в посольстве также приняли весьма существенное участие в обеспечении присутствия федеральной армии Бундесвер, которая до сих пор представлена военнослужащими в вашей стране. Но нас интересуют и другие темы. Кроме того, я бы сказала, что немецко-словацкие отношения стоят на многих очень прочных столпах. Это язык, экономика, действительно, чрезвычайно тесное переплетение экономик, но также и бесчисленные человеческие контакты. Я думаю, что и для нас, и для Словакии важно, чтобы обе страны были членами Европейского Союза и НАТО. Это нас объединяет. Объединяет нас и общие обязательства в области безопасности.
3: В заключение несколько цифр, которые показывают, насколько важно хорошее политическое сотрудничество для сохранения паритета и, возможно, права вето, поскольку с точки зрения размера мы имеем дело с разными игроками. Из 448 миллионов жителей ЕС 84 миллиона живут в Германии, самой густонаселенной стране ЕС. Словакия с населением в 5,5 миллиона человек находится на 18 месте из 27 стран. Если проект под названием «Евросоюз» хочет добиться успеха и выжить, эти 27 стран должны иметь возможности действовать на равных.
2: Радио «Словакия Интернешнл».
1: Мы продолжаем. В студии Татьяна Житникова. Родство славянских языков видно невооруженным глазом. Даже не зная язык, мы можем различить знакомые нам общие слова. Например, о семье и родственниках. Почти во всех славянских языках одинаково или почти одинаково звучат термины родства. Мать, отец, брат, сестра. Об этом подробнее расскажет филолог Марк Чернышов. Я передаю ему слово.
8: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Если вы когда-либо задумывались, как на разных славянских языках звучит слово «брат», у вас уже есть ключ к целому миру лингвистических открытий. Русский, словацкий и остальные славянские языки тесно связаны между собой, но в то же время каждый из них пошел своим путем. Особенно это заметно, когда мы говорим о семье, древней и одной из самых важных групп слов в любом языке. Начать можно с простого «мама» и «папа». Слова, которые практически не различаются во всех славянских языках. И не только в славянских. Однако, словом «папа» русский язык выделяется на фоне западославянских и даже восточнославянских языков, где отца называют словом «тата». Само слово «папа» происходит из латинского, где означает «священника» или «отца». И в русском оно сохранило оба значения. Поэтому по-словацки мы не скажем «тата римский», по аналогии с «папой римским», а просто «папеш». Обе формы этого слова также просты и универсальны. Они образованы из самых легких звуков, которые способен произнести ребенок, и имеют всего два повторяющихся слога. Слово «брат» в словацком и русском языках имеет несколько значений. Это может быть родной брат или очень близкий друг. Но если речь заходит о двоюродных братьях, а в чешском и словацком используется совершенно другое, уникальное для славянских языков слово «братранец». Конечно, мы сразу можем заметить схожий корень, однако этимология его немного различается. Например, суффикс «ан» означает принадлежность к какой-либо группе людей, в данном случае к семье, и заменяет целое русское слово «двоюродный». Фактически, «братранец» буквально означает «брат через родство», как член семьи. Встречаются и обратные ситуации, когда для целого словосочетания «стара мама» есть одно русское слово «бабушка». Конечно, существует много разговорных форм, например, «старка» и «бабка», но в литературной норме используется только длинная версия – «старомама». Часто словацкий язык оказывается более точен в формулировках. Возьмем, например, «уя» и «стрико». Оба слова можно перевести на русский лишь как «дядя», хотя первое – это «дядя со стороны мамы», а второе – со стороны отца. Однако уже сейчас можно заметить тенденцию к унификации значений. Словацкое слово «уйо» может означать любого чужого дядю на улице, и с большой вероятностью одно из этих слов в будущем начнет постепенно исчезать из речи, а словаки начнут давать предпочтение другому. Но вот со словацким словом «швагор» все не так просто. Оно означает и брата мужа, и мужа сестры жены, и даже брата жены. И для всего этого в русском языке есть отдельные, хотя практически неиспользуемые слова. Деверь, свояк и шурин. Слов так много, что даже мы, носители языка, не можем в них разобраться, а словацкий язык своей простотой выгодно отличается. И напоследок. Словацкое слово «родина» особенно интересно. В русском языке «родина» используется в смысле «страна» или «родной край». В словацком и чешском языках это именно «семья». Кстати, из этого слова исходит очень занимательная цепочка. Семья по-словацки – родина. Родина по-словацки – власть. Власть по-словацки – влада. Ну а влада – это уже женское имя. Это хороший пример того, насколько наши языки похожи и в то же время сильно отличаются.
1: Спасибо, Марк. Было очень интересно узнать о близости наших языков. Мы все-таки, пусть и не очень близкие, но родственники. Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.